0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Дефицит запчастей и повышение цен провоцируют рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередко теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 сантиметров при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 сантиметров. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette Z1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николо-Павловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
0: Реклама.

0: центре Екатеринбурга сейчас плюс 17, на улице прекрасное, свежее, солнечное утро. Сегодня днем облачно с прояснениями, возможны кратковременные дождь и грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, перелистываем календарь, и сегодня уже второй летний месяц. Сегодня 1 июля, среда, в центре Екатеринбурга плюс 17, на улице прекрасное, солнечное, летнее, свежее утро. Сегодня днем плюс 22-24 и местами кратковременные дожди и грозы. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург, вход свободный. 6+.
5: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок пока что нет. Собирается транспорт на Шевской, Бакинской, Комиссаров, Донбасской и Бебеля перед Таватуйской и на Гагарина Уральской перед Смазчиков. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
4: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Радио Си 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.14 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
0: Кто или что помогает нам определить свежесть продуктов? По запаху можно ошибиться. Поговорим об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева расскажет, как правильно определить свежесть продуктов. Спонсор новостей со всего света на Радио ИСИ ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В Екатеринбурге 7.21. В центре города плюс 17. На улице прекрасное, свежее, солнечное летнее утро. Сегодня днем плюс 22-24. И местами возможны грозы и кратковременные дожди. Радио ИСИ с вами. Доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама.

0: опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: На радио Си музыкальные легенды. Кстати, фильм «Майкл» продолжает ставить рекорды по кассовым сборам и в российском прокате, и в мировом. Половина восьмого в Екатеринбурге в центре плюс 17. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Доброе утро. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ситуация после аномальных дождей в Свердловской области стабилизируется, вода уходит, экстренные службы устраняют последствия. Второго такого дождевого паводка, судя по прогнозам синоптиков, не ожидается, сообщает Департамент информполитики. Новую поликлинику откроют на Визе в начале следующего года. Как рассказала в эфире ОТВ министра здравоохранения Татьяна Савинова, двухэтажное здание строят в районе улиц Крауля-Лоцмановых. К поликлинике прикрепят 32 тысячи пациентов. Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. А сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
2: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
2: видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснотурьинске и в Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:39. Сегодня 1 июля. Начинается второй летний месяц. В центре Екатеринбурга плюс 17. Погода пока что соответствует. Год назад, к 60-летию группы Scorpions, были выпущены особые почтовые марки. Как они выглядят и почему песня «Wind of Change» считается гимном перестройки, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский. Охлажденный. Сибагра. 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Пробки на Серафим Дерябиной от Волградской до Шаумяна и от Грузовской до Шаумяна. На Летчиков и Армавирской от Автогенного переулка до Артинской и на Московской от Обездной до Циолковского. Самые загруженные магистрали — Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Успевай в Chery Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца этого года. Радио Си. 103.7 FM.

Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива «Скорпион», на другой – знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках – названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей «Скорпионс» в СССР в 1988-м. Музыкантов вдохновили перемены, ну а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так «Wind of Change» стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5:08, в центре города плюс 18. Большая сцена театра Мускомедия закрылась на ремонт. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что в России могут вести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек». На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 8. В центре плюс 18, днем плюс 22, 24. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николо-Павловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Сергей, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Помимо этого, в планах у городских властей продолжить обновление других видов общественного транспорта. Планируется продолжить замену трамвая вагонов, автобусов и троллейбусов. Большая сцена театра Мускомедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября постановки можно будет увидеть в ДК железнодорожников и Дворце народного творчества, сообщили в пресс-службе театра. Переезд труппы намечен на завтра, его решили превратить в спектакль. В 11:30 на новые площадки отправятся «Капитан Грей» из «Алых парусов», «Екатерина Великая», «Кошка» из одноименного мюзикла, «Император Николай I» из «Декабристов», «Буратино» с «Золотым ключиком». Сопровождать их будут собака-муха, черный кот, голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе Мускомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Ремонт театра продолжится больше года, сообщает Уралинформбюро. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метров в секунду и плюс 22.24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, сегодня уже второй летний месяц, сегодня 1 июля. В центре Екатеринбурга плюс 18, на улице прекрасное солнечное летнее утро. Сегодня днем плюс 22-24. Минут через 10 на Радио Си поговорим о том, кто лучше всех предсказывает финал чемпионата мира по футболу. Есть футбольные оракулы, скажем так. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. Держите на готове телефоны, номер радио ИСИ 235-103.7. Здесь предсказание сделать сложно, но точно можно сказать, что через 10 минут будем определять играющую дату. Так что держите телефон на готове, телефон радио ИСИ 235-103.7.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр. Екатеринбург-Юг. Московская 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Московской от Волградской до Циолковского и на Судореченской от Соболева до Объездной. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Ленина в сторону УПИ и Репина в обе стороны.
1: Реклама. Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 8.19 в центре Екатеринбурга плюс 18. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Сейчас мы определим играющую дату. Если эта дата будет вашим днем рождения, набирайте 235-103.7. Дозвонившись первым, получите пару билетов на шоу «Волынка» от «Этники Дорога» для лиц старше 6 лет. Ну и, конечно, будьте внимательны. Сейчас с нами играют все, кто родился 12 января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 12 января. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7. В игре 12 января. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:25. На радиосе проходит игра «День рождения» каждый день. До нас звонилась Эльмира. Эльмира, а у вас тоже второй летний месяц начинается?
1: Да.
0: Есть небольшие сожаления, что лето уходит, или пока нет?
1: Пока нет, отпуск впереди, поэтому все надежды.
0: Ой, отпуск – это хорошо, это всегда прекрасно. А вы специально подгадали, чтобы летом в отпуск пойти?
1: Конечно.
0: То есть планы какие-то есть?
1: Конечно, на море.
0: Ох, сейчас вам многие обзавидовались, но по-доброму, конечно же.
1: Надеюсь.
0: А когда у вас?
1: Через неделю.
0: Слушайте, хорошенько вам отдохнуть, спасибо, раз собираетесь уже. Так, ну и к нам заезжайте, потому что вы сегодня получаете пару билетов на шоу «Волынка» от «Этники до рока». Концерт будет 28 июля. Я думаю, что успеете еще и на концерт,
1: да,
0: попасть.
1: Конечно. Отлично.
0: Да, немного информации на правах рекламы. В программе прозвучат хиты AC/DC, Queen, Boney M и Abba в мощной рок-обработке с электрогитарами и барабанами. Впечатление дополнит энергичный ирландский степ. Шоу пройдет 28 июля в летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Здорово!
3: А я рад, что я выиграл на радиосе.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть мы любим, делаем это регулярно. Завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В эфире полдень 9 в центре города плюс 19, днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В России в этом году вырос средний балл за ЕГЭ. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, по русскому языку показатель составил 63,3 балла, профильная математика 66,3. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. Свердловские власти пытаются ликвидировать подтопление. Такое поручение дал губернатор Денис Паслер. Из-за аномальных дождей затопленными оказались 7 низководных мостов. Временно ограничено движение с 17 населенными пунктами, передает Ятин. Бывшая жена бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова Ирина обжаловала приговор. Ранее Кировский райсуд назначил ей условный срок за мошенничество, сообщает Урару. Почти половина опрошенных российских дачников тратят на свою дачу от 20 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Еще 17% расходуют более 100 тысяч рублей. И почти треть респондентов живет на даче с весны по осень. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метров в секунду и плюс 22-24. В Асбесте, в Каменске-Уральском тоже плюс 22-24. В Полевском плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:39 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня среда, 1 июля, и сегодня, можно сказать, день рождения у всех витаминов. Что означает слово «витамин» и при каких обстоятельствах появились витамины? Об этом минут через 5 на радиосе.
1: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд «Фри» 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания, эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8, 12+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. На 8 марта и Титова от Водительского проезда до Военной. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Самые загруженные магистрали: Репина в центр, Ленина в сторону УПИ, Московская в направлении к объездной.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Октябрьске без 15,9, в центре плюс 19, сегодня днем плюс 22-24. И местами кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Узнаем, как появились витамины. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационного.

0: Конечно же вы.
1: На Радио Си есть адресные песни специально для вас. На часах 8:56 в центре Екатеринбурга плюс 19. Пахлаву попросили включить в список ЮНЕСКО. Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. Ну а с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
2: Реклама. В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
5: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь по

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз».
4: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. В реках Северка и Решетка вода пошла на спад. Напомню, 29 июня после аномального дождя вода в реках поднялась выше критического уровня. Из-за этого были подтоплены 96 участков по примыкающей к реке улице. Специалисты обходят места подтопления и откачивают воду. Также размыло дорогу в сторону улицы Стрелочников. Как сообщил глава железнодорожного района Виталий Першин, после снижения уровня воды подрядчик приступит к восстановлению дороги. В Екатеринбурге вырубят старые деревья на проспекте Космонавтов. Требуется провести обрезку веток, убрать растительность, которая загораживает дорожные знаки, и снести аварийно опасные деревья. На госзакупках мэрия объявила два конкурса на общую сумму в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работу до конца года. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, которых арестовали и осудили в Баку. По словам источника портала Е1, это может произойти уже в августе, и вместе с ним под обмен попадет его сын. Сам Шахин Шихлинский с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет РБК. При этом в Греции говорят, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня будет прекрасный летний день. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метров в секунду и плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня среда, 1 июля. Начинается второй летний месяц. В центре города плюс 19. Минут через 5 на Радио Си гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному телефону по этой причине. Что за причина была? Телефон Радио Си 235-103.7. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. Что была за причина? Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 Это паритет.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: На радио «Россия» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Remax Motors», «Subaru Center», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие пробки на 2-й Новосибирской от Умельцев до Окружной, на Московской от Волградской до улицы Щерса, на Московской от Циолковского до Волгоградской и на Титова от Рижского переулка до Братской. Самые загруженные магистрали — Московская в сторону Кобизной, Ленина в сторону УПИ и Восточная в направлении ЖД вокзала.
7: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:15. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному по этой причине. В чем была причина? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, доброе утро. Может быть, причина этого то, что стали бесплатные входящие?
0: Бесплатные входящие.
1: Да. Примерно в то же время стали бесплатные входящие звонки и снизилась цена на исходящие.
0: Да, именно 1 июля 2006 года все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными.
1: Ура! Ура! Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Роман.
0: Ром, а вы откуда помните ту дату?
1: У меня с тех пор еще номер даже не менялся, билайновский.
0: 20 лет на одном номере.
1: 20 лет с самого начала буквально появления сотовой связи в Екатеринбурге.
0: Вот это да. И 1 июля 2006 года, помните, что звонки стали бесплатными входящими, поэтому стали все больше разговаривать.
1: Да, конечно.
0: И остановиться не можем до сих пор.
1: Да, это все правильно.
0: Если бы еще исходящие сделали бесплатными, тут вообще.
1: Да, согласен. Ну, бесплатный уже безлимит, уже есть безлимит.
0: Есть безлимит, но он не бесплатный.
1: Да.
0: Он
1: платный. Не бесплатный, да, но за вполне вменяемые деньги сейчас.
0: Ром, я вас поздравляю.
1: Это было 20 лет назад. Спасибо.
0: Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Здорово, спасибо огромное. А я, Роман Егоров, из юго-западного района, разгадал невероятный вопрос на Радио Си, чему безмерно рад.
0: Еще звоните, еще участвуйте. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги. День скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы, не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
0: Почему не всегда мы по запаху можем определить испорченные продукты и что нам может в этом помочь? Узнаем через пару минут на Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.20 в центре Екатеринбурга плюс 20. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева расскажет, как определить свежесть продуктов. Спонсор новостей со всего света на Радио Оси ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:28 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20, днем до плюс 24. А сейчас на Радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Доброе утро. С 11 июля ЦБ вводит новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО, благодаря чему выплаты могут вырасти на 10%. Так, при определении цены запчасти не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. В Свердловской области из-за паводка оказались подтоплены более 80 жилых домов и около 600 приусадебных участков, сообщили в региональном МЧС. К устранению последствий паводка привлечены более 100 человек и 25 единиц техники, пишет «Коммерсант». Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В рамках фестиваля состоятся богослужения, крестные ходы, концерты и выставки. У российских абитуриентов самыми популярными направлениями остаются медицина, IT и инженерия. Именно таких специалистов сегодня особенно ждут работодатели, поэтому для них выделяют больше бюджетных и целевых мест. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснотурьинске и в Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 9.39 и минут 25 назад на Радио Эсси мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли причину, по которой 20 лет назад мы стали чаще говорить по мобильному. И вот оказывается, 20 лет назад, ровно 1 июля, все входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными. Вот как раз по этой причине и мы стали чаще говорить по мобильному. Все входящие стали бесплатными. Новый невероятный вопрос на Радио Эсси будем разгадывать завтра с 9 до 10. А мы сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Московской от Чёрса до Волгоградской. На Московской от Волгоградской до Чёрса. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Репина от Шайтанской до Тульского переулка. И на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЖД вокзала, Репина в центр и Московская к Объездной.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Успевай в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акции до конца этого года. Радио Си 103.7 FM.

0: радио «Все с вами». Доброе утро. На часах 9:44 в центре Екатеринбурга плюс 20, а днем до плюс 24 и местами кратковременные дожди и грозы. Сегодня 1 июля и ровно год назад к 60-летию группы Scorpions были выпущены особые почтовые марки. Как они выглядят, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радиосе ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Scorpion, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 88-м. Музыкантов вдохновили перемены, а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

радио «Си» с вами на часах 9.56 в центре Екатеринбурга плюс 20. Уже в это воскресенье в Екатеринбурге пройдет фестиваль банной культуры. Кто приедет помахать вениками, расскажем в новостях на радио «Си» через пару минут. А сейчас музыка, понятная, без слов, на радио «Си».

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%, WTI на 31,5%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральском муниципальном и Горноуральском городском округе, а также в Нижнем Тагиле. На пострадавших территориях экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники, пишет «Коммерсант». Временные ограничения введены из-за подтопления дорог в ряде районов Свердловской области. Как сообщают в облгаи, в Артемовском ограничено движение на мосту через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском подтопление на подъездной дороге к поселку Ключевск. В Кушве перекрыт участок дороги Верхняя Тура, Красноуральск на 3-м километре. Объезд через поселок Валериановск. В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги Нижние Серги, Михайловск. Карти. В Первоуральске ограничения введены на нескольких участках. На дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск-Ривда, а также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка, пишет Е1. Фестиваль банной культуры «Уральские богатыри» и чемпионат по банному мастерству пройдет в Екатеринбурге 5 июля. На мероприятии соберутся лучшие банщики, парильщики, массажисты, строители оборудования для бани, производители банных аксессуаров, атрибутики и мастера народного творчества. Об этом областной газете рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по грамотной бане, ярмарка, культурно-развлекательная программа и гостевая банная практика, пишет газета. Россия вошла в тройку самых быстро богатеющих стран мира. Заняла второе место по темпам роста благосостояния граждан. Эти данные содержатся в отчете UBS о мировом богатстве. С 2020 по 2025 год богатство на одного россиянина увеличилось на 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея с показателем 55%. Тройку замкнула Хорватия 29%. Аналитические данные приводит агентство РИА Новости. Под богатством и благосостоянием в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Доллар 78.27, евро 89.27.
0: Реклама.

0: Ольги Поревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метров в секунду и плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Сейчас поговорим про автомобили и что может очищать салон даже во время движения.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
0: Пачка влажных салфеток в деле дезинфекции тоже порой может помочь. Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня, вам сегодня среда, 1 июля. Продолжается чемпионат мира по футболу, который движется к своему финалу. И кто лучше всех предсказывает футбольный финал? Об этом поговорим минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. НАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: на радио Си Квин, и нужно периодически слушать такие песни, чтобы музыкальные ориентиры не сбивались. На часах 10:23 в центре Екатеринбурга плюс 20. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: На радио «Си» Мадонна с песней «Frozen». 10:32 в Екатеринбурге, в центре города уже +21. От нас жаркая и сухая часть лета пока еще никуда не уходит. Сегодня 1 июля. Впереди Мариус и Джулия. Песня «Rain». А сейчас на радио «Си» новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ситуация после аномальных дождей в Свердловской области стабилизируется, вода уходит, экстренные службы устраняют последствия. Второго такого дождевого паводка, судя по прогнозам синоптиков, не ожидается, сообщает Департамент информполитики. Новую поликлинику откроют на Визе в начале следующего года. Как рассказала в эфире ОТВ министра здравоохранения Татьяна Савинова, двухэтажное здание строят в районе улиц Крауля-Лоцмановых. К поликлинике прикрепят 32 тысячи пациентов. Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. А сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга +21 градус. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метров в секунду и +22-24. В Асбесте, в Каменске, Уральском тоже +22-24. В Полевском +23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радиосе дождь в исполнении ДДТ, а за окном прекрасный солнечный день, хотя сегодня местами дожди и грозы. На часах 10:42, через 5 минут на радиосе поговорим о том, почему именно сегодня, можно сказать, день рождения у витаминов. Что означает слово «витамин», узнаем минут через 5 на радиосе.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Телефон рекламной службы 235 0905.
8: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10:46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21. Впереди у нас Black Wonderful Life, а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот, и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах.

Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Марчиба, Otherwise. 10:56 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Сегодня уже 1 июля, а синоптики продолжают подводить итоги ушедшего июня, который поставил несколько рекордов. Расскажем о них в новостях через 5 минут. А еще узнаем, когда в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Царские дни». После новостей на Радио Си Brainstorm Maybe, а сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си мелодия песни «Дом восходящего солнца».

0: Вы слушаете «Радио Си». В Екатеринбурге без 1 минуты 11. На «Радио Си» новости. Елена Пипия.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс». Мобильный интернет на территории региона может быть ограничен. Глава области напомнил, что во время действия режима опасности БПЛА нельзя подбирать и перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или сведения о беспилотниках. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал губернатор. Мошенники продолжают обманывать подростков. Одна из схем связана с летними подработками. Аферисты приглашают школьников на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. Об этом рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, и им предлагают оформить кредит. Ежегодный фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. В программу, как обычно, войдут богослужения, масштабный крестный ход, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Центральным событием по традиции станет ночная божественная литургия, после которой состоится «Царский крестный ход» в ночь с 16 на 17 июля от храма на Крови до Ганиной ямы. В связи с этим в городе будут ограничивать движение транспорта и средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Июнь 2026 года в Екатеринбурге продолжает бить рекорды. Ранее сообщалось, что нынешний июнь стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Выпало 3 месячных нормы осадков. Кроме того, выяснилось, что июнь 2026 побил рекорд 1921 года по минимальной температуре. Она оказалась самой высокой. В течение прошлого месяца температура воздуха на городской метеостанции не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. И это лишь второй случай за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Впервые подобное отмечалось в 1921 году, когда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. На Землю надвигается магнитная буря. С воскресенья на Солнце росла вспышечная активность. Была зафиксирована большая группа пятен, которую можно увидеть даже простым глазом. Специалисты говорили о мощных вспышках и предупреждали, что это будет иметь последствия для Земли. Сегодня в первой половине дня ожидается буря уровня G1. В остальное время суток магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Однако уже 2 июля ситуация начнет постепенно стабилизироваться, а к 3 числу ожидается полное затишье, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21 градус. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду. И плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Деспасито.
1: В таких песнях на радиусе очень много летнего настроения. Только что Луис Фонси и Дэдди Янки. Деспасито. 11:09 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 1 июля. Летняя погода и, собственно, лето продолжается. В центре города плюс 22 градуса. Впереди на радиусе небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Blue System, Инну с песней Flashbacks. И уже скоро группа Браво с песней «Ветер знает» на радиусе.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио 7.

0: На радио Си, уж если мы говорим Backstreet Boys, то очень часто имеем в виду Everybody. Это песня 97 года. Откладываем эту песню в список хитов, которые будут звучать в предстоящие выходные. Вон 12-го в Екатеринбурге впереди у нас One Republic. Кое-что из свеженького. Песня называется Need Your Love. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый день. В Свердловской области сегодня утром была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Мобильный интернет на территории региона во время действия угрозы БПЛА может быть ограничен. Временные ограничения введены из-за подтопления дорог в ряде районов Свердловской области. Как сообщают в облгаи, перекрыты участки дорог в Артемовском, Березовском, в Кушве, Нижних Сергах и в Первоуральске, пишет Е1. С 1 июля самозанятые в России смогут впервые выходить на оплачиваемые больничные. Деньги дадут только тем, кто 6 месяцев оплачивал взносы в социальный фонд. Автобусы из Владивостока в Северную Корею начнут ходить до конца этого года. В апреле завершено соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную, которая отделяет КНДР от Приморского края. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 22 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: на радио Си Хэдэвэй «What About Me». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Комаро» Сулы Деланж, чуть раньше «Everything But The Girl», а откроют золотую коллекцию Сиси Кейдж. Буквально через минуту на радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 47-46-45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на радио «Си Камаро» в золотой коллекции этого часа. 11:57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: 12.02 в Екатеринбурге. Это Radio C на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипе.
2: Добрый день. К утру 1 июля в Свердловской области увеличилось число объектов, затопленных в результате проливных дождей. Как сообщили в МЧС, всего в области затоплено 265 жилых домов, не считая садовых. 3819 приусадебных участков, в том числе более 2000 садовых участков. 7 низководных мостов, ограничено движение на нескольких автодорогах. Больше всего пострадали Горноуральский округ, Первоуральск, Нижнесергинский район, Нижний Тагил, а также Кушва, Березовский, Екатеринбург и Староуткинск. Критической точкой стал день 29 июня, когда за сутки местами по области выпала месячная норма осадков, сообщает «Новый день». В Свердловской области 1 июля впервые отмечают День ветеранов боевых действий. Губернатор Денис Паслер и полпред президента Артем Жога поздравили свердловчан с этим праздником. Губернатор в своем обращении заявил, что мы с глубоким уважением и благодарностью относимся ко всем, кто прошел испытания огнем в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, других районах вооруженных конфликтов, кто сегодня защищает интересы Родины в ходе СВО. Слова губернатора приводит Департамент информполитики. Полпред в своем поздравлении отметил, что русские воины всегда готовы встать на защиту Родины. Так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня, цитирует полпреда информагентство. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». В России с 1 июля вступило в силу правило об обмене между банками идентификационными номерами налогоплательщиков при проведении переводов физических и юридических лиц через систему быстрых платежей. Предполагается, что такая мера станет еще одним инструментом для борьбы с мошенничеством, пишет ТАСС. Лионель Месси установил антирекорд на чемпионате мира этого года. Футболист сборной Аргентины пробежал меньше всех среди 618 полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе, передает портал Sport24. В среднем за матч Месси пробегал 8 километров 100 метров. При этом по забитым голам в списке бомбардиров текущего чемпионата мира Месси делит первое место с французом Килианом Мбаппе, забив 6 мячей. Доллар 78.27, евро 89.27.
1: И о погоде на Радио Си. 2 июля нам обещают облачность с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможны дожди с грозами. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: встречаем июль и тихонечко радуемся солнцу в компании «Радио Си» и любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет! 12.11 в Екатеринбурге. Пусть рабочая среда будет легкой и удачной. Впереди нас с вами ждет горячая десятка Анны Романовой и Вячеслав Бутусов через минуту на «Радио Си».
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: культовые хиты Вячеслава Бутусова, объединяющие географию и музыку. Гибралтар, Лабрадор, золотые хиты на радио Сиха 12.16 в Екатеринбурге. А далее с нами Алекс Уоррен, Fever Dream, сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Базилик».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Название «базилик» происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня «базиликас» базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхон, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.
5: Музыкальное сопровождение удачного дня.
4: Наслаждайтесь любимым делом вместе с...

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: танцевальным хитом начала нулевых на радио Си в нашей компании. Хорошо, всегда половина первого уже в Екатеринбурге. От Дермот Кеннеди ждет в своей очереди Kiss Me впереди. Сейчас на радио Си новости коротко.
1: Добрый день. Российская система ПВО за минувшую ночь сбила над 17 регионами страны 179 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Сегодня утром режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области. Маршруты нескольких трамваев и автобусов изменятся в Екатеринбурге с 1 августа. Изменения коснутся, в частности, трамваев номер 12, 16, 23, автобуса номер 83. Подробнее об этом пишут городские ресурсы. Дисциплину «Духовно-нравственная культура России» введут в российских школах со второго полугодия следующего учебного года. Преподавать начнут в 5-х классах, а со следующего года программу включат у 6-х и 7-х классов. ГОСТ на пивную пену ввели в России. Пена высотой 15 мм должна держаться 1 минуту. Для пивных напитков, содержащих сок, и безалкогольных напитков высота пенки минимум 20 мм, а пеностойкость та же 1 минута, пишет агентство ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
0: А что касается погоды, то в четверг нам пообещали облачность с прояснениями. Днем возможны дожди с грозами. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: меньше слов и больше музыки на радио Си 12:46 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В тройке часа Дэнни Рис, If Only You, Элтон Джон, Circle of Life. И в самом начале, через минуту, F.R. David, Words.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8, 12+.
2: Автовек

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Золотая коллекция. Радио 7.

А Дэнни и Трис завершают золотую коллекцию радио Си 1257 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет пятерка лучших песен о любви, откроет которую Pink Natrius, Just Give Me a Reason. Прежде на радио Си новости и музыка, понятная без слов, Армик, мелодия Few Paradise.

0: 13.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM с новостями Елены Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В России упростили выплату больничных и пособий. С сегодняшнего дня социальный фонд переходит на новый порядок расчета ряда социальных выплат. Новый механизм предусматривает беззаявительный расчет выплат на основании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах россиян. То есть больничные, пособия по беременности, родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, материнский капитал будут назначаться автоматически. Ранее, после наступления страхового случая, соцфонд запрашивал необходимые сведения у работодателя, передает РИА. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и автобусов. Городские власти продолжают работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, будет ходить до Шарташа. 20-й маршрут ЦПКИО «Шарташ» отменят. Маршрут номер 16 «Волгоградская УРФУ» направят на конечную «Академика Парина», и на этом маршруте будут ходить 7 новых кастеров. Трамвайный маршрут номер 23 40-летия ВЛКСМ «Машиностроителей» будет сокращен до ВИЗа. А 83-й автобус, который ходит от ЖК «Светлый» до Монтажников, перенаправят на конечную «Уралтехгаз», сообщает Е1. Екатеринбуржцы определились с тем, как будет выглядеть набережная Сети. В мэрии подвели итоги опроса горожан о стиле благоустройства набережной на участке от Декабристов до Белинского. Почти 40% отдали предпочтение природному стилю оформления, более 5% урбанизированному, 55% считают, что стиль должен быть комбинированным. За обустройство велодорожек высказало 75% горожан, беговой дорожки 81%. Также подавляющее большинство опрошенных высказалось за архитектурную подсветку и озеленение. Напомню, участок набережной Сети ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Большая сцена театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября постановки можно будет увидеть в ДКЖ и во Дворце народного творчества, сообщили в пресс-службе театра. Переезд труппы намечен на завтра, и его решили превратить в настоящий спектакль. В 11:30 на новые площадки отправятся капитан Грей из «Алых парусов», Екатерина Великая, император Николай I из «Декабристов», Буратино с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Во дворе музкомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Ремонт театра продлится более года, сообщает Уралинформбюро. Носить сандалии с носками стало не просто можно, а очень модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И о погоде на Радио Си. На завтра нам обещают переменную облачность. Днем возможны дожди с грозами. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
3: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
4: На Радио Си 5 песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике Пол Маккартни, Майкл Джексон, кавер «Say, Say, Say», «Скорпионс», «Бит-квартет секреты», «Крис Ри», «The Blue Cafe», в самом начале «Пинк» и «Нейтрюс» в пятерке лучших песен о любви на Радио Си.

0: А настоящий семейный подряд Пол Маккартни, Майкл Джексон, и в оригинальном клипе на песню снялись тогдашние супруги музыкантов Линда Маккартни и Латоя Джексон. «Say, say, say» в пятерке лучших песен о любви на Радио 7. 13:24 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Доброго всем дня. Скоро здесь «Джанго», «Холодная весна» и через минуту «Мэри Клэйр Дюбальд» на Радио 7.
1: Реклама. Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
2: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itpkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Весна у нас была замечательная, правда, прошедшего июня мы как-то не поняли, но надеемся, что июль будет радовать. 13:33 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си, новая песня Тейлор Свифт с нами. Далее, сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый день. Изменение стоимости топлива в России может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары. Так ситуацию на топливном рынке России прокомментировал Центробанк, сообщает Интерфакс. Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Петербурга. Об этом сообщили в ФСБ. Причастного к контрабанде задержали. У него изъяли 5 элитных автомобилей на 130 миллионов рублей. Эпическое видео со вскрытием рыбных тушек публикует телеграм-канал РИА Новости. Екатеринбуржцам не хватает спортивных площадок. Город обеспечен такими объектами только на 50%. Муниципальные власти намерены поднимать этот показатель, пишет Уралинформбюро. Житель поселка Атик в Нижнесергинском районе Свердловской области поймал 12-килограммового карпа прямо на дороге, которая ушла под воду из-за разлива реки. Видео с необычным уловом публикует портал Е1. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевская – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
0: И о погоде на Радио Си в четверг. 2 июля нас ждет переменная облачность. Днем дожди с грозами. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: 20.41 в Екатеринбурге. С удовольствием встречаем июль в компании «Радиоси». Здесь хорошо всегда. И в последней четверти часа ждем появления песен золотой коллекции. На этот раз «Элпи», «Lost on You», «Sonic», «Sky». И через минуту в самом начале «Modern Talking», «Jet Airliner» на «Радиоси».
1: Реклама. Волынка, от этники до рока, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Успевай в Черри Теннет июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Она была автором хитов для Шер, Рианы, Кристины Агилеры, но настоящая слава пришла к ней именно после этой песни LP Lost on You в золотой коллекции Радио 7. 13:56, впереди нас с вами ждут новости, Aerosmith, Crying, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на Радио 7. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Фут больше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: 103.7 FM. 103.7 FM.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня. Вы слушаете Radio C на 103.7 FM. У нас время новостей. Елена Пипе.
2: Добрый день. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С сегодняшнего дня вступает в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и лиц, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности. Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год, начиная с 2028 года. Помимо этого, в планах у мэрии продолжить обновление и других видов общественного транспорта – трамвайных вагонов, автобусов и троллейбусов. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински, осужденного по тяжким статьям в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, арестованных и осужденных в Баку. По словам источника Е1, это может произойти уже в августе. Вместе с ним под обмен попадет и его сын. Сам Шахин Шихлинский с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Впервые это было зафиксировано в 1921 году. Тогда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. Кроме того, июнь 2026 побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячных нормы или 197 миллиметров. Прошлый рекорд составлял 168 миллиметров и был зафиксирован в 1986 году. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
1: И о погоде на радиосе. На завтра нам пообещали переменную облачность, днем дожди с грозами, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня мы встречаем макушку лета. Между прочим, именно так называется 1 июля в народном календаре. Надеемся, что еще успеем насладиться и солнцем, и теплом. Ну а пока наслаждаемся музыкой. В ближайшие 15 минут песни друг за другом, а студио «Папа, мама» и Каладжера, Сандра и Оливия Дин, «So Easy». Через минуту Александр Яковлев на Радио Си.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: должен помыть.
1: Радио Си.
2: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.

0: Екатеринбурге. Половина третьего в компании «Радио Си». Хорошо, всегда «The Weekend» впереди, «Blinding Lights». Сейчас на «Радио Си» новости. Коротко, Елена Пипе.
1: Добрый день. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра вечером. Такой прогноз дали в Институте космических исследований Российской академии наук. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X. В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщают тюменские СМИ. Также угроза беспилотников продолжает с 10 утра действовать в Свердловской области, пишет Е1. Водоснабжение Первоуральска, нарушенное 29 июня из-за сильных дождей, все еще не восстановлено. Аварийно-восстановительные работы на насосной станции третий день продолжаются в круглосуточном режиме. Питьевую воду людям развозят автоцистернами, пишет «Новый день». Россияне ежегодно дарят бизнесу до 140 миллиардов рублей, забывая про подарочные сертификаты. Каждый год до 20% подарочных карт так и остаются неиспользованными. Одни теряются, а других забывают, третьи просто сгорают из-за срока действия. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на «Радио Си». На завтра нам пообещали переменную облачность. Днем дожди с грозами. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: июльское солнце в компании радио Си 14:46 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего уже вот-вот, сборник хитов золотой коллекции Сиа, Шандали, Michael Learns to Rock, Someday и в самом начале через минуту Pet Shop Boys Rent на радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8, 12+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
8: 16+.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции радио Сиа Шандали. 14:59. Скоро новости после Грегориан Сара Брайтман «Moment of Peace» и музыка, понятная без слов. Владимир Косма, мелодии из фильма «Папаши». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «КПК Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру.

0: В Екатеринбурге 15.01, радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу Елена Пипия.
1: Добрый день. Изменение стоимости топлива в России может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары. Так ситуацию на топливном рынке прокомментировал Центробанк, пишет Интерфакс. С середины мая в стране наблюдается ускорение роста цен на моторное топливо, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, их подорожание напрямую влияет на общий уровень инфляции. Дальнейшая динамика топливного рынка и масштабы вторичных эффектов будут учтены при определении направлений денежно-кредитной политики, добавили в регуляторе. К утру 1 июля в Свердловской области увеличилось число объектов, затопленных в результате проливных дождей. Как сообщили в МЧС, всего в области затоплено 265 жилых домов, не считая садовых. 3819 приусадебных участков, в том числе более 2000 садовых участков. 7 низководных мостов. Ограничено движение на нескольких автодорогах. Критической точкой стал день 29 июня, когда за сутки местами по области выпала месячная норма осадков, сообщает «Новый день». С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и автобусов. Городские власти продолжают работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, будет ходить до Шарташа. 20-й маршрут ЦПКИО «Шарташ» отменят. Маршрут номер 16 «Волгоградская Урфу» направят на конечную «Академика Парина», и на этом маршруте будут ходить 7 новых кастеров. Трамвайный маршрут номер 23 «40-летие ВЛКСМ машиностроителей» будет сокращен до ВИЗа. А 83-й автобус, который ходит от ЖК «Светлый» до Монтажников, перенаправят на конечную «Уралтехгаз», сообщает Е1. В Екатеринбурге вырубят старые деревья на проспекте Космонавтов. Требуется провести обрезку веток, убрать растительность, которая загораживает дорожные знаки, и снести аварийно опасные деревья. На госзакупках мэрия объявила 2 конкурса на общую сумму в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работу до конца года. Россия вошла в тройку самых быстро богатеющих стран мира. Заняла второе место по темпам роста благосостояния граждан. Эти данные содержатся в отчете UBS о мировом богатстве. С 2020 по 2025 годы богатство на одного россиянина увеличилось на 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея с показателем 55%. Тройку замкнула Хорватия 29%. Аналитические данные приводит РИА Новости. В то же время в некоторых европейских странах уровень благосостояния снизился. Больше всего, по мнению экспертов, пострадали британцы. У них показатель упал на 23%. Под богатством и благосостоянием в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
0: Что касается погоды, то завтра нам обещают переменную облачность, днем возможны дожди с грозами, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бруно Мартини Зиба на Радио 7 «Музыка, которую мы любим». И за летним настроением тоже к нам, знаете ли. 15.12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас песни «Друг за другом», «Soul Asylum Runaway Train» и Полина Гагарина, Фил Коллинз и Дамиана Дэвид «Next Summer». Уже через минуту ДДТ. Это Радио 7.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио 7.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио 7.

0: А золотые хиты и то, что в моде на радио Си 15.31 в Екатеринбурге. На очереди у нас Bruno Mars, I Just Might. Сейчас на радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевское.
1: Добрый день. Госпошлина за оформление российского гражданства вырастет для мигрантов в 12 раз и составит 50 тысяч вместо 4 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 27 июля, передает РИА. В 4 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за наводнения. Это Горноуральский округ, Первоуральск, Нижний Сергей и Екатеринбург. Кроме того, по-прежнему действует режим ЧС в Кушве. В пострадавшие муниципалитеты сегодня выехал губернатор Денис Паслер, передает ЯН. В Екатеринбурге популярный парк на 50-летие ВЛКСМ на юго-западе. В народе его называют собачьим. Обнесут забором и будут закрывать на ночь, чтобы спасти от вандалов. За это на госуслугах проголосовали сами екатеринбуржцы, пишет Ядин. Набравшие 200 баллов на ЕГЭ школьники получат красивые мобильные номера с комбинацией из 3 пятерок, сообщили в Минпросвещение. Акция действует в течение года. В этом году в России более 900-200 бальников. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И о погоде на Радио Си. В четверг нам обещают облачность с прояснениями. Днем дожди, грозы, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Когда-то он был бэк-вокалистом Уитни Хьюстон, Мадонны и Лайнела Ричи, но потом обнаружил в себе гениального хитмейкера. Ричард Маркс, Hazard на Радио Си, там, где музыка прежде всего. 15:44 в Екатеринбурге, далее с нами золотая коллекция Радио Си, Avicii, Wake Me Up, Queen, Show Must Go On, и в самом начале, через минуту, Eurythmics, Sweet Dreams на Радио Си.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». Жизни, ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Золотая коллекция Радио Си.
4: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

2013 год. Avicii, Wake Me Up в золотой коллекции радио Си 1557. Ждем новостей. Еще впереди армия любовников, Obsession и музыка, понятная без слов, на радио Си Сен-Прё. Прелюдия для фортепиано.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio-C. 12+.
1: В Екатеринбурге 16 часов. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Добрый день. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка. В Екатеринбурге, Горноуральском округе, Кушве, а также в Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает МЧС области. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще почти 190 жилых домов, почти 30 садовых домиков, более 3700 приусадебных участков. Эвакуированы 155 человек. В пунктах размещения находится 9 человек. Остальные пострадавшие от паводка жители переехали к родным и знакомым. Из-за разлива рек ГАИ перекрыла 4 автодороги. От большой земли отрезано 17 поселений. Сегодня вечером синоптики снова обещают дожди. Между тем, в Первоуральске все еще не восстановлено водоснабжение. Третий день продолжаются аварийно-восстановительные работы на насосной станции Верхнее Шайтанское водохранилище, которую затопило 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба город-администрации. Работа идет круглосуточно. Питьевую воду по городу разводят цистернами. Инвалиды, маломобильные граждане, многодетные семьи могут сделать заявку на доставку воды до квартиры с помощью волонтеров. Жители призывают с пониманием относиться к ситуации. Автомобилисты Екатеринбурга продолжают выстраиваться в очереди за бензином везде, где он есть, и стоит ниже 70 рублей за литр. Об этом пишет Ядин. Автомобилисты в соцсетях пишут, что исследовали заправки от Малышева до выезда из города на Челябинск. Бензин был только на 2 заправках, машин по 30 на каждой. Если машин нет на заправке, 100% там бензина нет, пишут горожане в соцсетях. Сегодня горожане жалуются, что стоят 4 часа на АЗС на улице Таватуйской. Табло работает, якобы бензин есть, но он не заливается. На частных заправках 95-й бензин стоит выше 90 рублей за литр, а 92-й выше 80. Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм «Луки Гуаданьина. Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
0: Реклама.

0: И о погоде на Радио Си. В четверг нам пообещали переменную облачность, вероятны дожди с грозами, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Нелли, рам-пам-пам на Радио Си, золотые хиты их, то, что в моде, прекрасное настроение, несмотря на то, что в центре города небо вновь хмурится дождем, надеюсь, что он не затянется. 16.11 в Екатеринбурге, впереди у нас только музыка, целых 15 минут, «Елк проще» и «Pink Try Savage», Леони Скотт, Кэллум Стей, через минуту «Танцы минус», это Радио Си.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
4: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: Верим в то, что сегодня все действительно будет проще, чем обычно в компании «Радио Си». Хорошо, всегда 16:32 в Екатеринбурге. А Гэри Стайл с нами далее. «As it was», сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Добрый вечер. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал на 1.5% до отметки 78.22. Укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки Центробанком, пишет РБК. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливным рынком в России действительно непростая, но не стоит драматизировать. Россия выйдет из этой сложной ситуации, пишет РБК. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС за паводка. В Екатеринбурге, Горноуральском округе, Кушве, Нижних Сергах и Первоуральске сообщили в МЧС. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще почти 190 жилых домов. Потоплены более 260. Между тем, в Первоуральске все еще не восстановлено водоснабжение. Третий день продолжаются ремонтные работы на насосной станции Верхнешайтанского водохранилища, сообщает пресс-служба горадминистрации. Работы ведутся круглосуточно. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си. На завтра синоптики обещают нам переменную облачность. К сожалению, сохраняется вероятность дождей с грозами. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Faithless Dido, One Step Too Far на Радио Си, там, где музыка прежде всего, и где в последние четверти часа мы с удовольствием слушаем хиты золотой коллекции. На этот раз Depeche Mode, Precious, Yaki Da, I Saw You Dancing, и в самом начале, через минуту, Джо Дассен, Acid to Exist Epa.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Золотая коллекция радио.

Depeche Mode Precious в золотой коллекции радио Си 16:57 в Екатеринбурге. А меня зовут Элина Гончарова. Настало время прощаться. Оставляю вас в теплой компании Романа Калашникова. Впереди на радио Си новости и музыка, понятная без слов. Дэвид Гарретт, инструментальная версия Bittersweet Symphony.

0: Люксембурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал сегодня на 1.5% до отметки 78 рублей 22 копейки. Однако эксперты полагают, что рост российской валюты – разовый случай на фоне тренда на ослабление, пишет РБК, и отмечает, что сегодняшнее укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки. Центробанк не исключает более высокую ее траекторию в среднесрочной перспективе. Напомню, на заседании в июне он снизил ключевую ставку лишь на 0.25% до отметки 14.25, хотя большинство экспертов ожидали более серьезного снижения, в том числе до 14% годовых. Ситуация с автотопливом в России действительно непростая, но не стоит драматизировать, охать и ахать. Решение будет найдено. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации, цитирует ее РБК. А также отмечает, что ограничения на отпуск топлива уже действуют более чем в полсотни субъектов России. Их объясняют сложностями логистики, ажиотажным спросом и необходимостью обеспечить приоритетные поставки. Вице-премьер Новак не исключил импорт топлива. Также власти могут разрешить НПЗ выпускать более простой в изготовлении бензин Евро-2. Сегодня экологический стандарт класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. Масштабное обновление вагонов метро проведут в Екатеринбурге до 2035 года. Власти закупят 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, которую опубликовала мэрия. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Кроме этого, в планах у мэрии продолжить обновление других видов общественного транспорта в Екатеринбурге. Планируется продолжить замену трамвайных автобусов, а также троллейбусов и автобусов. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Кроме того, июнь 2026-го побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячные нормы или 197 миллиметров. Прошлый рекорд был в 1986-м, составлял 168 миллиметров осадков. Стилисты назвали модную замену куртками-кардиганом. Это может быть свитшот. Спасение для ветреного утра, для офиса с кондиционером, а также для долгих прогулок до рассвета. Об этом заявила инфлюенсер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Она советует носить свитшот с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Также его можно накидывать поверх летящего платья комбинации, либо сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. Если днем слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент, цитирует эксперта Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, гроза, ночью до плюс 15, днем до плюс 22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Немного бодрящей музыки под этот моросящий в центре Екатеринбурга дождь. New Vibe Who Dis, Madison Mars. Только что с нами на Радио Си. Дальше Агутин и Варум. Февраль — это буквально через минуту на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд «Фри» 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг. Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу СИП-тракт от Буторина до ЖД переезда. Фронтовых бригад от Норильской до Старых Большевиков. Плотно на ЕКАДе от Рижевского тракта до 25-го километра. Малышева стоит от Мамин-Сибиряка до Максима Горького. По магистралям самые загруженные — Ленина к Визу, Малышева к центральному стадиону.
1: Реклама.
2: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Радио Си 103.7 FM.

0: классная песня, позволяющая хотя бы мысленно немного расслабиться в финале рабочего дня. Glide, Naked и Portugal The Man на Радио Си. Дальше атака Put On The Ritz на Радио Си буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Автовек.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Сегодня в Кировском. Филе-киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Красивая история. Не позвонишь. Ума Турман и Патрисия Касс на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Дальше Зейн. Die for me. Это через полторы минуты. Пока же время новостей. С нами Людмила Гусева. Спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый вечер. Более 5 часов действовал сегодня в Свердловской области режим опасности от беспилотников. Угрозу объявили в 10:02 утра, сняли в 15:15, пишет Я-1. В это время горожане жаловались на перебои в работе мобильного интернета и безналичные оплаты в некоторых магазинах. Второй трамвайный маршрут в Академический власти запустят в августе. Маршрут трамвая номер 16 с сообщением Волгоградской Урфу будет соединять Академический район и ЖБИ и ходить между остановками Академика Парина и 40-летия ВЛКСМ, пишет портал 66. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра вечером. Такой прогноз дали Викиран. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб, который предлагает людям в поиске любви приходить на тренировки в черных вещах. И такие клубы появляются по всему миру, отмечает Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
0: Сейчас о погоде на завтра, 2 июля. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза. Ночью до +15, днем до +22.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мы на пороге золотой коллекции. В этом выпуске с нами Анна Наклапы, Али Фарбен, Супергёрл, чуть раньше Pretenders, а начинаем с Рики и Повари, Коза Сей, нашу золотую коллекцию Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Сибирский тракт от Лучевой улицы до Лесотехнического университета. Пробка на космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. На Декабристов на Сибирском тракте от Бажова до Базового переулка. Ленина отмечу от Восточной до Хохрякова. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Папы Али Фарбин, Супергерл, на Радио Си в финале золотой коллекции часа. С нами дальше Майкл Джексон, They Don't Care About Us, но перед этим музыка, понятная, без слов. Саундтрек к фильму «Танец вспышка», ну или «Флэшдэнс» Джорджо Мораде на Радио Си.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
2: 16+. Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский. Охлажденный. Сибагра. 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с кировским.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
7: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз».
7: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Люксембурге без 2:06. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Более 5 часов действовал сегодня в Свердловской области режим опасности от БПЛА. Угрозу объявили в 10:02 утра, сняли в 15:15, пишет Ядин. В это время горожане жаловались на перебои в работе мобильного интернета и безналичной оплаты в некоторых магазинах. Ранее власти региона объясняли разную скорость доставки сообщений людям об угрозах опасности. Она может варьироваться в зависимости от нагрузки на сети связи, модели мобильного устройства и его настроек, а также местонахождения абонента, работы конкретного оператора сотовой связи, пишет Ядин. Второй трамвайный маршрут в Академический власти Екатеринбурга запустят с августа. Мэрия объявила о новых изменениях в работе общественного транспорта с 1 августа. И одно из ключевых изменений – маршрут трамвая номер 16 с сообщением «Волгоградская Урфу». Он будет соединять Академические районы и ЖБИ и ходить между остановками Академика Парина и 40-летия ВЛКСМ. На линию выйдет 7 новых низкопольных трамваев «Кастер». Интервал движения сократится до 11-14 минут. Сейчас в Академические ходят только один трамвай номер 1 с сообщением Академика Парина в Торчермет, напоминает портал 66. Первый прямой рейс компании «Уральские авиалинии» улетел сегодня из Екатеринбурга в Абхазию. Из Кольцова рейс отправляется по расписанию в 10:50 по местному времени. Обратный вылет из Сухума в 13:30 по местному времени. Стоимость билета в одну сторону от 17 тысяч рублей, пишет портал 66. Аэропорты Кубани работают с ограничениями. И в случае закрытия аэропорта в Сухум может стать альтернативным вариантом для поездок на юг, отмечает агентство. Россияне могут выезжать в Абхазию как по российскому, так и по загранпаспорту. Виза для поездок до 90 дней не нужна. Летать в Абхазию уральские авиалинии будут 2 раза в неделю. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра, 2 июля. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события завтра в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, отмечает газета.ру. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви или на работе, сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет, так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. А будет дождь, гроза, ночью до плюс 15, днем до плюс 22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: еще у нас в последнее время погода. Еще пару часов назад в городе было сухо, комфортно довольно. А сейчас вот идет дождь, и небо плотно затянуто тучами, как будто бы осень. Калашников с вами. При любой погоде желаю отличного настроения. Летим далее. У нас Алекс Уоррен на старте. Fever Dream. Классная новинка. Не пропускайте. На Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО Remax Motors, Subaru Center Ксенбург Юг, Московская 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Лучевой улицы до Лесотехнического университета. Пробка на Декабристов. Также на Сибирском тракте от Бажова до ЖД переезда. Плотно на ЕКАДе от 19 километра до горы Лиственная. Халтурина, Токарей стоят от Технической до Татищева. Ну и по магистралям самые загруженные сейчас это Московская в обе стороны. Малышева к центральному стадиону, Ленина к ВИЗу.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Радио Си. 103,7 FM.

0: На радио Си золотые хиты. С нами только что Modern Talking, Brother Louie. Слушаем дальше хит, который многих из нас перенесет в начало 2000-х, когда пришелся пик его популярности. Это Intango. Включаем Ingrid на радио Си через минуту.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Уитни Хьюстон на Радио 7, музыка, которую мы любим. Дальше Маккензи Аромбо, нас ждет хит «Под водой», «Underwater», учитывая дождь за окном, мы сейчас тоже в каком-то смысле под водой. Ну и сейчас Анна Романова на Радио 7, интересная тема.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры, как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Отличного всем нам вечера. У многих, думаю, сейчас как раз финал рабочего дня. Пожелаю еще и классного отдыха после работы. Вы слушаете Радио Си, у нас ДДТ только что, ну а дальше золотая коллекция. Для вас Дэвид Червит, раньше Мадонна Секрет. А начнем с Глена Медейроса, нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это декабристов. Сибирский тракт от Бажова до ЖД переезда. Пробка на Сибирском тракте от Лучевой до Лесотехнического университета. Здесь скорость потока 1 км в час. Идут дорожные работы. Плотно на ЕКАДе от 19 км до 25. Отмечу, Щорса-Амундсен от Машинной до Объездной. По магистралям самые загруженные – это Белинского в центр, Ленина к Визу, Малышева к Центральному стадиону.
3: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65, Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
4: Радио Си 103.7 FM.
5: Золотая коллекция. Радио Си.

Дэви Червиц, Leap of Faith на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше с нами французы Моджо, слушаем хит «Lady», покажем музыка, понятная без слов. Роберт Майлз, «Princess of Light» на Радио Си.

0: 7 вечера в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Внутренний рынок России полностью обеспечен автотопливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита бензина связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтяными компаниями. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв, отметил Новак, пишет газета.ру. Между тем, в Екатеринбурге с пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают только дизельное топливо. Третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС в городе цены чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит 84 рубля, 95-й 90 рублей за литр, отмечают автомобилисты. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, пишет Интерфакс. Решение принято в целях соблюдения санитарных норм, отмечают в пресс-службе. Напомню, в понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Подачу холодной воды ограничили в домах. В Первоуральске введен режим ЧС. Власти города сообщают, что ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Между тем, если к завтрашнему дню дожди в Свердловской области не прекратятся, можно ожидать затопления домов, садовых участков, автодорог еще в полутора десятках муниципалитетов, сообщили в МЧС. По прогнозу спасателей, в этом списке могут оказаться в частности Красноуфимск, Ревда, Верхняя Пышма, Белоярский, Сысерть, Дегтярск, Полевской, пишет Новый день. Напомню, режим ЧС из-за паводка введен в 5 свердловских муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге. В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской, сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской 21, пишет Ядин. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить к концу этого года, сообщил исполняющий обязанности представителя МИДа России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомоста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действуют авиа- и железнодорожные сообщения, отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
2: Реклама.

0: Ростовский Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Давайте узнаем, что нам завтра, 2 июля, ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно, с прояснениями, дождь, опять же дождь, гроза, ночью до плюс 15, днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Предлагаю этот пасмурный вечер сделать чуть ярче. Давайте разыграем классный приз. Это пара билетов на трибьют-фест «Мировые легенды 6+.» Чтобы забрать его, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. Играем в третий звонок. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Этим летом много футбола.
5: А может еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
7: Волынка, от этники до рока, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
1: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Римэкс Моторс», Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу скопление машин на Декабристов на Сибирском тракте. От Луначарского даже до переезда Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Сибтракт от Лучевой улицы до Лесотехнического университета. Малышева от Луначарского до Максима Горького. Серафима Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. По магистралям самые загруженные сейчас Белинского в центр, Московская в центр, Восточная в обе стороны.
2: Реклама.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз на радио «Си играем» в третий звонок.
1: Добрый вечер, я Руслана.
0: Вы дозвонились самый первый.
1: Ну, супер. Здравствуйте, Роман, добрый вечер, а я Лариса.
0: Лариса, вы номер два.
1: Передаю привет всему Екатеринбургу и Свердловской области. Не теряйте надежды, погода будет за нами.
0: О, да, хотелось бы, конечно, солнышко. Спасибо, что набрали.
1: Спасибо вам, до свидания.
2: Здравствуйте.
0: Судя по гулу на заднем плане, сейчас едете где-то.
2: Чуть-чуть осталось, да. Может, двоих могу?
0: По пробкам проехались, есть что рассказать?
2: Да, проехали. Да, я тут на Космонавта, представляете, что тут больше от Омеги до перекрестка Бакинских комиссаров стояла почему-то.
0: Понятно. Ну что ж, давайте прямо в пути вручу вам приз. Вы у нас номер три. И от Радио Си получаете пару билетов на Трибьют Фест «Мировые легенды». Поздравляю вас.
2: О, спасибо, ура! Боже, как здорово! Спасибо!
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет великолепный вокал, аранжировки с симфоническим оркестром и световое шоу. В программе вы услышите любимые песни группы «Абба». Встречаемся 17 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок. А сейчас у нас Армин Ван Бюрен и Кристиан Бернс. «This Light Between Us» на Радио Си.

0: приятно.
1: Немного расслабиться в финале рабочего дня под замечательные хиты Радио Си. С нами только что Enigma – The Rivers of Belief. Меня зовут Роман Калашников. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Для вас Серж Девант и Хэдли, Скорпы. А начнем с Джо Кокера «Unchain My Heart» на Радио Си.
2: Реклама. Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка. Много машин на Сибирском тракте от ЖД переезда до Лесотехнического университета. Здесь скорость потока 1 км в час. Пешком, похоже, быстрее. Отмечу, Серафима Дерябина от Академика Бардина до Шаумяна, ЕГАТ от реки Березовка до Высоцкого и Московскую от Хомякова до Куйбышева.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
3: Алганская Югория, акции до конца июля этого года.
6: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Серж Диван и Хэдли «Addicted» в финале золотой коллекции часа на Радио Си. У нас впереди песня «Losing My Religion». Этим хитом порадует нас R.E.M. Сейчас музыка, понятная без слов. Кенни Джи «Силуэт» на Радио Си.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си.
2: Добрый вечер. Крым частично остался без электричества из-за атаки дронов ВСУ на магистральные электросети полуострова. Обесточены два города и прилегающие территории. Это Феодосия и Армянск, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гацанюк. Также введены временные отключения по схеме 3 часа через 3 часа в Симферополе, Евпатории, Ялте, Судаке, Алуште, в поселке Первомайска и еще в 10 районах республики. Частичное восстановление подачи электроэнергии планируется восстановить в течение суток. Но сроки могут быть скорректированы в зависимости от сложности ремонтных работ, сообщает Интерфакс. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Урару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Системного роста цен на поездки в такси в Свердловской области не фиксируется. Сервис ведет переговоры с АЗС об увеличении лимита топлива для водителей. Об этом заявили порталу Е1 в компании Яндекс.Такси. Из-за проблем с автотопливом горожане переживают из-за того, что цены на поездки существенно вырастут, машин может не хватать. В ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, таксисты проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. Это усложняет их работу, сокращает время на линии. Поэтому мы принимаем меры, отметили в сервисе Яндекс. Там пообещали вскоре завершить доработку и дать водителям такси актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели и до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 будут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды. Также ранее Рогов сообщил о том, что в моду вернулись футболки с номерами. Еще ранее ведущий модного приговора призвал носить плащи или тренчи в клетку, пишет Лента.ру. Центробанк установил курсы валют на четверг. Доллар 78.27, евро 89.18.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь и даже гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 15, днем плюс 20-22. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Прекрасного всем нам вечера. Вы в компании Радио Си на 103.7 FM. Только что Инна Апп. На старте у нас Кипелов. Я свободен. Но пока давайте поговорим об автомобилях.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Это «Штрихи» на Радио Си, музыка, которую мы любим. У нас дальше Дункан Лоуренс, «Аркада», «Игра», классная песня буквально через полторы минуты, а сейчас время гороскопа, его подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Радио Си.
4: I'm still fixing all the cracks.

хорошая музыка на радио Си. Shine bright like a diamond. Shine

0: Белинда Карлайл. На Радио Си музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Эдвард Майя и Вика Жигулина, также Garbage и целого мира мало. The World is Not Enough. А начнем с Roxette, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Далее услышим на радио Си Анна Стейш. У нас ждет классическая версия знаменитой песни «Left Outside Alone». Вот буквально только-только певица выпустила еще один вариант этого хита. И тем самым она как бы анонсировала выход своего нового симфонического альбома «Symphonic Revolution». Нас ждет, еще раз повторю, классический вариант. А если вдруг захотите послушать новую версию, вы можете зайти в группу радио Си ВКонтакте. Мы там выложили. Тоже, кстати, очень круто звучит. Ну и сейчас музыка, понятно, без слов. Фидель Уикет, Back to Life на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 21.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, 2 июля. Будет облачно с прояснениями ночью, преимущественно без осадков, днем дождь и даже гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 13-15, днем плюс 20-22. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

С нами только что Крис Айзек. Замечательный хит, настраивающий на романтику «Can't Help Falling in Love». Много интересного и дальше у нас впереди такой музыкальный нон-стоп для вас, например, Шер, Дан Балан и сейчас Evanescence «Bring Me to Life».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске нас ждут Махмуд Архан, Майкл Джексон, Black or White, легендарная вещь. А начнем нашу музыкальную подборку с Сандры в золотой коллекции Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Махмуд Архан в золотой коллекции «Радио Си». Слушаем дальше Стинга «Fields of Gold». Эта песня откроет романтический вечер на «Радио Си». А пока давайте вспомним знаменитую гангстерскую историю «Однажды в Америке». Эннио Морриконе, саундтрек к картине.

0: Люксембурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, 2 июля. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь и гроза. Ночью до плюс 15, днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Крейг Дэвид, Walking Away. На радио Си музыка, которую мы любим. Лиз Маклэрен с нами буквально через полторы минуты. Послушаем ее версию знаменитой песни «Влюбленная женщина». А пока время гороскопа. Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь и гроза. Ночью в Екатеринбурге ожидается до плюс 15, днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Фанатеки Нелли, Back to Me на Радио Си в романтическом вечере. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в четверг, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Владимир Косма. Пока, друзья!

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Урару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб Lounge Run Club, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь, Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мира плавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере на Халь-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет УРАРУ. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал УРАРУ. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные и в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб Lounge Run Club, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивенах и автомобилях премиум-класса.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 см, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому и есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» на кашле ко мне кориандру переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Урару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь, Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мира плавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра «круглые». В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют «кинзой», а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Тора.ру. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Ура.ру. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47 с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.